0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: разбуди меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних ласточек из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20:06. Причина корректировок – плановый ремонт путей. Юные ивановцы учатся правильным действиям в разных ситуациях. На днях в лагере «Березовая роща» ребята знакомились с оборудованием пожарных и примеряли спецодежду, изучали средства защиты и правила спасения на воде. Профилактический проект «Безопасное лето» стартовал в Ивановской области в июле. В его рамках проходят встречи со спасателями и полицейскими. Детям рассказывают, как вести себя на отдыхе, у воды, в лесу, на дороге и в интернете. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это почти на 1,5% больше, чем за тот же период 2025-го. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 6 августа.
1: Год 1378.
2: Битва на реке Вожа под Рязанью. Князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая. После успешной разведки планов противника русским удалось перекрыть брод, по которому татары собирались переправиться и занять удобную боевую позицию на холме. Предводитель татар Бегич не решился переходить реку на виду русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки, как бы отдать берег ордынцам, чтобы вынудить их к прямому бою. Бегич попался в расставленную западню. Битва на Воже стала первым большим сражением, выигранным русскими у татар. Для Руси ее значение было огромно. Она полностью разрушила веру в непобедимость Орды.
1: Год 1851.
2: День железнодорожных войск России. 165 лет назад император Николай I подписал положение о составе управления Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Так началось формирование первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, около 3000 мостов. А позже активно участвовали не только в реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. Профессиональным праздником День железнодорожных войск стал по указу президента Ельцина в 1996 году.
1: Год 1961.
2: 55 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. На космическом корабле «Восток-2» он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней более суток, облетев Землю 17 раз. Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. На момент полета Герману Титову было без одного месяца 26 лет, поэтому он является самым молодым из всех побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах. Его книги «17 космических зорь», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета» на звездных и земных орбитах стали настольными пособиями для многих поколений космонавтов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-503-363.
9: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Каждое 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних «Ласточек» из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20:06. Причина корректировок – плановый ремонт путей. Юные ивановцы учатся правильным действиям в разных ситуациях. На днях в лагере «Березовая роща» ребята знакомились с оборудованием пожарных и примеряли спецодежду, изучали средства защиты и правила спасения на воде. Профилактический проект «Безопасное лето» стартовал в Ивановской области в июле. В его рамках проходят встречи со спасателями и полицейскими. Детям рассказывают, как вести себя на отдыхе, у воды, в лесу, на дороге и в интернете. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это почти на 1,5% больше, чем за тот же период 2020-го. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: В Бигам. Неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 13-233-5-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново FM.
1: Когда идет дождь,

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. В Иванове сегодня пройдут очередные учения силовиков. В Ленинском районе сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других структур обезвредят условных террористов. Теракт будут пресекать на объекте органов госвласти. В ходе тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних ласточек из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20:06. Причина корректировок – плановый ремонт путей. Юные ивановцы учатся правильным действиям в разных ситуациях. На днях в лагере «Березовая роща» ребята знакомились с оборудованием пожарных и примеряли спецодежду, изучали средства защиты и правила спасения на воде. Профилактический проект «Безопасное лето» стартовал в Ивановской области в июле. В его рамках проходят встречи со спасателями и полицейскими. Детям рассказывают, как вести себя на отдыхе, у воды, в лесу, на дороге и в интернете. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это почти на 1,5% больше, чем за тот же период 2025-го. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: кай.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы. Вас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акценты сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков UNI-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36.
9: Чтобы вы чаще улыбались.
10: Чтобы вы экономили свое время.
11: Чтобы стать ближе к вам.
12: Здравствуйте.
13: Добро пожаловать в ВТБ.
12: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
15: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
16: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное 2,5%, сладкая жизнь 900 мл, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Дома с вами Иваново FM.

0: будто играю рок.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбаса. Басы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованная, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГРН 12-233-503-263.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: В пути с вами Иваново ФМ.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: 16 несанкционированных свалок ликвидировано на Северной магистрали в первом полугодии. В Ивановской области мусор убирали рядом с путями на станции Иваново и на перегоне Иваново-Текстильный. Места нелегального размещения отходов несут угрозу безопасности движения поездов, создают пожароопасную ситуацию, негативно влияют на санитарное состояние территорий. Железнодорожники постоянно проводят обследование полосы отвода. В этом году стали использоваться средства мобильного наблюдения. Задействованы фото и видеокамеры на специализированном подвижном составе. Также проводится тестирование беспилотных летательных аппаратов. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних ласточек из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20.06. Причина корректировок – плановый ремонт путей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Иваново встречает. 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции.

0: 16+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области проиндексируют зарплату сотрудников госучреждений. Речь, в частности, идет о работниках сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и дорожного хозяйства. С 1 октября их оплата труда вырастет почти на 7,5%. Постановление об этом на неделе было подписано в правительстве региона. В Иванове сегодня пройдут очередные учения силовиков. В Ленинском районе сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других структур обезвредят условных террористов. Теракт будут пресекать на объекте органов госвласти. В ходе тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних ласточек из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20:06. Причина корректировок – плановый ремонт путей. Юные ивановцы учатся правильным действиям в разных ситуациях. На днях в лагере «Березовая роща» ребята знакомились с оборудованием пожарных и примеряли спецодежду, изучали средства защиты и правила спасения на воде. Профилактический проект «Безопасное лето» стартовал в Ивановской области в июле. В его рамках проходят встречи со спасателями и полицейскими. Детям рассказывают, как вести себя на отдыхе, у воды, в лесу, на дороге и в интернете. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Предполагается, что эта мера поможет поддержать спрос на отдых в стране. Конкретный размер скидок и сроки их введения пока не называются. За первое полугодие Турцию посетили 2 миллиона 600 тысяч россиян. Это почти на 1,5% больше, чем за тот же период 2025-го. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 26 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 августа.
1: Год 1378.
2: Битва на реке Вожа под Рязанью. Князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая. После успешной разведки планов противника русским удалось перекрыть брод, по которому татары собирались переправиться и занять удобную боевую позицию на холме. Предводитель татар Бегич не решился переходить реку на виду русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки, как бы отдать берег ордынцам, чтобы вынудить их к прямому бою. Бегич попался в расставленную западню. Битва на Воже стала первым большим сражением, выигранным русскими у татар. Для Руси ее значение было огромно. Она полностью разрушила веру в непобедимость Орды.
1: Год 1851.
2: День железнодорожных войск России. 165 лет назад император Николай I подписал положение о составе управления Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Так началось формирование первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, около 3000 мостов. А позже активно участвовали не только в реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. Профессиональным праздником День железнодорожных войск стал по указу президента Ельцина в 1996 году.
1: Год 1961.
2: 55 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. На космическом корабле «Восток-2» он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней более суток, облетев Землю 17 раз. Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. На момент полета Герману Титову было без одного месяца 26 лет. Поэтому он является самым молодым из всех побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах. Его книги «17 космических зорь», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета» на звездных и земных орбитах стали настольными пособиями для многих поколений космонавтов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде. В режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акценты сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна, в продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Черепаново, ОКН 13-333-5-360.
8: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: 16 несанкционированных свалок ликвидировано на Северной магистрали в первом полугодии. В Ивановской области мусор убирали рядом с путями на станции Иваново и на перегоне Иваново-Текстильный. Места нелегального размещения отходов несут угрозу безопасности движения поездов, создают пожароопасную ситуацию, негативно влияют на санитарное состояние территорий. Железнодорожники постоянно проводят обследование полосы отвода. В этом году стали использоваться средства мобильного наблюдения. Задействованы фото и видеокамеры на специализированном подвижном составе. Также проводится тестирование беспилотных летательных аппаратов. В августе на 2 дня изменится расписание вечерних ласточек из Москвы в Иваново. 14 и 28 числа поезда будут отправляться с Восточного вокзала вместо Курского. Кроме того, составы поедут на 1 минуту раньше действующего графика в 20:06. Причина корректировок – плановый ремонт путей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

час начался с ДДТ, как по мне, так это очень неплохой знак, друзья. Я все еще Кирилл Горохов и все еще рад вас приветствовать в программе «Привет, Побед» на Иваново ФМ, которая стартовала вот 6 минут назад. За эти 6 минут мы еще не успели передать ни одного привета, ни одну вашу любимую песню послушать, но совсем скоро обещаем исправиться, если, конечно, вы нам напишете. Номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. До 13.00 мы слушаем ваши любимые музыкальные вещицы, передаем ваши приветы, поздравления, пожелания, в общем, все, чем вы хотели бы поделиться с близкими, с друзьями, с родственниками, обязательно вот по этому номеру телефона присылайте, где вам удобно. Мы все озвучим в прямом эфире, послушаем вместе с вами вашу любимую песню и поднимем настроение, уверен, и вам, и вашим близким, и друзьям. Сегодня, кстати, поднять настроение кому-то из близких людей можно не только хорошей песней или приятными словами. Сегодня устроим небольшой розыгрыш. На кону у нас будут пригласительные на 2 персоны на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват». Состоится это мероприятие 9.08 и 8.08, то есть уже в эти выходные, в 13.00 и в 17.00 соответственно. Сегодня давайте разыграем пригласительные на 8 число, поскольку, ну, 8 число к нам всяко ближе. В конце недели было принято решение не сильно напрягать мозг, поскольку, я понимаю, и дела рабочие могут быть, и погода сегодня такая жаркая. В общем, не располагает она к мыслительной деятельности. Сегодня, друзья, играем по очень простым правилам. Первые 3 человека, которые нам напишут, с кем они пойдут в цирк, получат, соответственно, пригласительные на 2 персоны. У нас 3 пригласительных, 3 человека должны написать. В общем, проще, мне кажется, уже некуда. Но это будет чуть позже. Сейчас слушаем группу Underwood и затем озвучиваем первую музыкальную заявку.

0: Привет в обед.
1: Честно говоря, друзья, думал вот сейчас вернуться к микрофону и озвучить какую-нибудь музыкальную заявку, потому что обычно вот к этой минуте как раз-таки успевает прилететь первое, и мы с вами незамедлительно слушаем то, что вы хотели бы послушать в начале часа. Но сегодня решили вы действовать гораздо оперативнее по другому вопросу, что, конечно, очень похвально. Дело в том, что сегодня в течение эфира мы разыграем 3 пригласительных на 2 персоны на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват». Нужно, чтобы получить, всего-то написать имя человека, с которым вы пойдете в цирк. Ну или не имя, а просто написать, в принципе, с каким человеком вы пойдете в цирк, если получите, соответственно, пригласительные. Пишите, с кем пойдете, получаете пригласительные. Все очень просто. Нужно сделать это вот в числе первых трех. Мне кажется, решили мы сегодня, в общем, не нагружать сильно никого интеллектуальной работой, поскольку все-таки конец недели и погода не располагает. И вот Михаил успел первым написать. Написал он следующее сообщение. Здравствуйте, с любимым женой, как бы отвечая на наш вопрос, с кем Михаил пойдет в цирк. И теперь, Михаил, действительно, вы пойдете в цирк с вашей дорогой супругой. Жену зовут Оксана, Михаил пишет прямо сейчас. И это замечательно, Михаил, что вы успели в начале этого часа первый пригласительный на полосатый рейс забрать. Вы пойдете на это шоу 8 числа в 5 часов вечера. Но мы с вами, конечно, чуть-чуть попозже в течение эфира еще свяжемся и напишем, и все обязательно расскажем. Есть у нас запрос на песню от Чижа на двоих. Честно говоря, вот чуть-чуть поздно вы, Михаил, написали, поэтому прямо сейчас попробую я в нашей базе найти эту песню. Не уверен, что получится. Заготовил для вас на всякий случай другую интересную вещицу. Чай в 17 лет. Давайте, может быть, тогда сейчас их послушаем. А к Чижу, если что, вернемся чуть-чуть.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
7: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
8: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
9: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
8: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
9: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
8: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
10: Уважаемый Иван Чистов, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день, когда человечество напоминает себе о ценности мира и безопасности. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была свободна от любых ядерных конфликтов, только мирные переговоры в вашу пользу и стабильность. Пусть ваша ясность ума помогает вам избегать острых углов.
0: На отдыхе с вами Иваново FM.

Наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, втягивается в творчество группы «Мельница», очень часто ставит их песни в эфир. На самом деле, мне кажется, это очень положительная тенденция, чему можно только порадоваться. Возвращаюсь я к микрофону не просто так, с вашими новыми сообщениями. Во-первых, обращаюсь к Михаилу, с которым мы совсем недавно разговаривали по поводу получения им пригласительного на две персоны на шоу «Полосатый рис». Михаил, нашли мы песню «Чижа и компании», которую вы хотели послушать на двоих, вот буквально из-за края. Ромов раскопали специально для вас, поэтому, можно сказать, вы сегодня счастливчик. Две любимые песни за эфир подряд послушаете. Чиж и Ко уже совсем скоро на 106.7 отметятся, так что обязательно дождитесь. Для вас и для вашей замечательной супруги их поставим, и эта песня отыграет. И, тем не менее, есть еще одна музыкальная заявка от Сергея. Сергей пишет следующее. «Привет, Иваново ФМ и всем слушателям. Сегодня первый день после отпуска, а послезавтра выходные. Давайте послушаем «Люмен». Песенку можно все всего». Сергей, да вы, я смотрю, тоже везунчик. Первый день после отпуска, потом сразу буквально через день выходные. Причем, а день-то, который остался, это еще и пятница. Ну, в общем, все совпало. Прям все карты у вас на руках. Песню можно послушать. Не то, что можно, а нужно. «Люмен» отметится сразу после «Чижа и компании» в эфире Иваново ФМ, поэтому обязательно дождитесь. Для вас эту песню уже в эфирную сетку добавил. Напоминаю, друзья, что можно нам написать, с кем бы вы хотели пойти в цирк. Первые три человека, которые это напишут, получат пригласительный на две персоны на шоу «Полосатый рейс». Осталось еще одно пригласительное на 8 число и одно пригласительное на 9 число. Вот первое пригласительное на 8 забрал Михаил совсем недавно, с чем его еще раз поздравляем. Таким образом, остались еще два пригласительных. До 13.00 можно нам написать по номеру 8-920-678-31-48. Буквально вот в двух словах, да, рассказать, с кем вы хотите пойти в цирк и, соответственно, пойти в цирк. В общем, ничего сложного нет, а приз приятный. Поэтому, друзья, обязательно пишите и желательно с этим делом особо не затягивать, чтобы мы еще и вашу песню успели послушать, если вы хотите что-нибудь послушать.

Люмин отметились в эфире Иванова ФМ только что благодаря музыкальной заявке одного из наших дорогих слушателей, за что ему еще раз от всего нашего коллектива летит огромное спасибо. Продолжаем делиться сообщениями, музыкальными заявками, хорошим настроением, в общем, всем, что необходимо просто как воздух в конце недели. И еще, конечно, продолжаем дарить подарки, друзья. Сегодня все еще можно написать о том, с кем вы хотели бы пойти в цирк и получить за это пригласительный. Правда, один пригласительный сейчас все же улетит, потому что написала Мария. «Привет, Иваново ФМ, в цирк хочу сходить с дочкой. Там еще и выходные, как раз точно надо попасть. Поставьте, пожалуйста, операция «Пластилин». Мария, ну, во-первых, операцию «Пластилин», песню «Не узнавай меня», добавляю в эфирную сетку специально для вас. Послушаем ее уже совсем скоро, но сразу после того, как поздравим вас с тем, что вы пойдете в цирк как раз-таки уже в эту субботу, 8 августа, 5 часов вечера. Правы абсолютно вы насчет того, что и выходные, и с дочкой надо сходить. В общем, все. Вот видите, как хорошо все совпало. И у нас сегодня, и у вас сегодня все сошлось. Поэтому еще раз вас поздравляем. Свяжемся с вами чуть-чуть попозже. Напишем, где и как эти самые пригласительные получать. Пока напомню, друзья, что номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. До конца часа мы еще успеем вашу любимую песню послушать, ваш привет передать. И если вы напишете, с кем пойдете в цирк, подарить вам еще одну пару пригласительных на шоу «Полосатый рейс». Так что, если есть что написать, ни в коем случае себя не стесняйте и делайте это как можно скорее.

0: «Привет в обед».
1: Такая вот неоднозначная история любви была нам поведана группой «Операция Пластилин» в песне «Не узнавай меня», которую, кстати, послушали благодаря музыкальной заявке от одной из наших слушательниц. Далее послушаем, знаете что, знаете, какой у нас запрос есть? На песню «Во» группы «Анимация». «Во» с восклицательным знаком. От Дмитрия. Вот так вот просто Дмитрий пишет. «Привет, Иваново FM, поставьте, пожалуйста, «Анимация Во». И я скажу спасибо, Дмитрий, потому что я, честно говоря, даже подзабыл, что у коллектива «Анимация» есть песня с таким вот интересным оригинальным названием. Поэтому, конечно, песню «Во» с восклицательным знаком добавляю в эфирную сетку. Послушаем ее уже совсем скоро. Разве что перед этим, друзья, я напомню, что у нас вообще-то для вас осталось еще одно пригласительное на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват» на 9 августа на 13.00. Пригласительное на 2 персоны. Если хотите его получить до конца этого часа, но желательно до 12.50, напишите, с кем бы вы хотели пойти в цирк. Вот просто вот можете написать, буквально просто вот с кем хотите пойти в цирк и получить за это пригласительное. Если вдруг не знаете, куда писать, номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Время еще есть, поэтому обязательно успевайте. И, в общем-то, можно с этим сообщением и музыкальную заявку отправить. И привет, это не возбраняется, наоборот, только поощряется. В 12.50, как обычно, подводим итоги часа, поэтому старайтесь успеть.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
4: Уважаемый Сергей Скворцов, Иваново-ФМ от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда мы вспоминаем, что самое ценное – это жизнь и спокойствие. Желаем вам, чтобы в вашей жизни не было места разрушительным взрывам, только созидание, радость и уверенность в завтрашнем дне. Пусть ваша энергия направляется на доброе дело.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

завершаем на сегодня час приветов и поздравлений на Иваново FM. Музыкальные заявки, конечно, еще будут, как минимум потому, что есть еще одно сообщение, которое прислала Наталья. И сообщение это как раз еще и к нашему розыгрышу напрямую относится, потому что Наталья пишет следующее. Добрый день, Иваново FM. В цирк пойдем с любимым мужем. На воскресенье как раз не было планов. Наталья, теперь планы есть, потому что вы получаете пригласительные на две персоны на 9 число на час дня на шоу «Полосатый рейс» от цирка «Виват». Хорошо, что вы успели написать. Ну, вот, конечно, буквально в последний вагон запрыгнули, потому что час уже к концу подходит, но главное ведь, что запрыгнули. Вы еще попросили группу «Черный обелиск» поставить, поэтому, конечно, песню «Другие герои» в завершении нашей сегодняшней программы мы услышим. Спасибо еще раз, что написали. Еще раз поздравляем. Песню ждите, скоро она уже зазвучит. Мы вернемся к приветам и поздравлениям и музыкальным заявкам в конце недели, то есть завтра в 12.00. Друзья, на 106.7 настраивайтесь, программу «Привет в обед» слушайте, активно участвуйте, заряжайтесь хорошим настроением перед выходными. Сегодня у микрофона с вами был я, Кирилл Горохов. Еще раз большое спасибо всем, кто сегодня участвовал в розыгрыше. Услышимся уже совсем скоро, а на сегодня всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Три кинотеатра Ивановской области получат гранты фонда кино. Финансовую помощь выделяют организациям, работающим в небольших городах. От нашего региона в списке кинозалы «Шуи», «Фурманово» и «Родников». Каждому выделят по 2,5 миллиона. Средства пойдут на поддержание ранее приобретенного оборудования и расходных частей в исправном состоянии. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий, передает газета «Ру». Кроме того, число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1.5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях также формируют смешанные команды из молодых и более опытных сотрудников. 2 бронзовые медали завоевали спортсмены Ивановской области на чемпионате и первенстве России по водно-моторному спорту. Престижные соревнования собрали в Кинешме более 150 водно-моторников со всей страны. За награды боролись как профессионалы, так и любители. В итоге в своих категориях 3-е место заняли 14-летняя Анастасия Смирнова из Наволок и кинешемец Евгений Безенов. В России и в Канаде теплеет в 4 раза быстрее, чем во всем остальном мире. Об этом РИА Новости рассказала профессор Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. По ее словам, аномальная жара, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии России и Канады. Земля быстрее нагревается в северных широтах из-за сокращения площадей снежного и ледового покровов. Снег тает, и земля поглощает больше солнечной энергии, отчего потепление усиливается. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 августа.
1: Год 1378.
2: Битва на реке Вожа под Рязанью. Князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая. После успешной разведки планов противника русским удалось перекрыть брод, по которому татары собирались переправиться и занять удобную боевую позицию на холме. Предводитель татар Бегич не решился переходить реку на виду русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки, как бы отдать берег ордынцам, чтобы вынудить их к прямому бою. Бегич попался в расставленную западню. Битва на Воже стала первым большим сражением, выигранным русскими у татар. Для Руси ее значение было огромно. Она полностью разрушила веру в непобедимость Орды.
1: Год 1851.
2: День железнодорожных войск России. 165 лет назад император Николай I подписал положение о составе управления Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Так началось формирование первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, около 3000 мостов. А позже активно участвовали не только в реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. Профессиональным праздником День железнодорожных войск стал по указу президента Ельцина в 1996 году.
1: Год 1961.
2: 55 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. На космическом корабле «Восток-2» он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней более суток, облетев Землю 17 раз. Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. На момент полета Герману Титову было без одного месяца 26 лет. Поэтому он является самым молодым из всех побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах. Его книги «17 космических зорь», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета» на звездных и земных орбитах стали настольными пособиями для многих поколений космонавтов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
11: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная «Юзберг Лагерь Зеро». Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область. Село Чирикова. ОГРН 13-233-503-363.
14: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново. Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационный

0: Тонны уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94-23. Агробиотех. Это твой успех.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники, кто герой?

небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот

говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акцент сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Три кинотеатра Ивановской области получат гранты фонда кино. Финансовую помощь выделяют организациям, работающим в небольших городах. От нашего региона в списке кинозалы Шуи, Фурманова и Родников. Каждому выделят по 2,5 миллиона. Средства пойдут на поддержание ранее приобретенного оборудования и расходных частей в исправном состоянии. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследования, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий, передает газета «Ру». Кроме того, число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Работодатели все чаще обращают внимание не на возраст, а на профессиональный опыт, способность управлять коллективом и быстро включаться в работу. Во многих компаниях также формируют смешанные команды из молодых и более опытных сотрудников. Две бронзовые медали завоевали спортсмены Ивановской области на чемпионате и первенстве России по водно-моторному спорту. Престижные соревнования собрали в Кинешме более 150 водно-моторников со всей страны. За награды боролись как профессионалы, так и любители. В итоге в своих категориях третье место заняли 14-летняя Анастасия Смирнова из Наволок и кинешемец Евгений Безенов. В России и в Канаде теплеет в 4 раза быстрее, чем во всем остальном мире. Об этом РИА Новости рассказала профессор Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. По ее словам, аномальная жара, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии России и Канады. Земля быстрее нагревается в северных широтах из-за сокращения площадей снежного и ледового покровов. Снег тает, и земля поглощает больше солнечной энергии, отчего потепление усиливается. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России может появиться специальный знак для парковочных мест, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится до 14 августа. В августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости детали не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считать без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат одноразовые детали, например, уплотнители и наклейки. Обновленные справочники должны сформировать к середине сентября. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 13-233-503-263.
12: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 августа.
1: Год 1378.
2: Битва на реке Вожа под Рязанью. Князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая. После успешной разведки планов противника русским удалось перекрыть брод, по которому татары собирались переправиться и занять удобную боевую позицию на холме. Предводитель татар Бегич не решился переходить реку на виду русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки, как бы отдать берег ордынцам, чтобы вынудить их к прямому бою. Бегич попался в расставленную западню. Битва на Воже стала первым большим сражением, выигранным русскими у татар. Для Руси ее значение было огромно. Она полностью разрушила веру в непобедимость Орды.
1: Год 1851.
2: День железнодорожных войск России. 165 лет назад император Николай I подписал положение о составе управления Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Так началось формирование первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, около 3000 мостов. А позже активно участвовали не только в реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. Профессиональным праздником День железнодорожных войск стал по указу президента Ельцина в 1996 году.
1: Год 1961.
2: 55 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. На космическом корабле «Восток-2» он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней более суток, облетев Землю 17 раз. Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. На момент полета Герману Титову было без одного месяца 26 лет. Поэтому он является самым молодым из всех побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах. Его книги «17 космических зорь», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета» на звездных и земных орбитах стали настольными пособиями для многих поколений космонавтов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клинике работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20. Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б.
2: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: С вами Иванова FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АГР завершил производство Tenet T4. В компании объяснили решение тем, что люди предпочитают более крупную машину. Поэтому акцент сделали на T4L. Он примерно на 300 тысяч дороже. При этом второй ряд сидений просторнее. Места в багажнике больше, плюс более комфортная многорычажная подвеска сзади. Гибридный кроссовер Geely EX5 получит новую версию. Новый EX5 MR отличается от уже имеющейся в продаже модели тем, что это последовательный гибрид. Расход меньше, ощущения от машины близки электромобилю и оптимальны для городских пробок. Цена новинки пока неизвестна. В продажу должна поступить в августе-сентябре. У дилеров Чанган не хватает лифтбеков Uni-V в рестайлинговой версии. Почти все машины с первой партии распроданы. Новые поставки будут примерно через месяц. По неофициальной информации, дефицит этой модели есть и в Китае. Да, рестайлинговые машины в продаже остались. Но новые привлекательнее за счет новой техники и спортивной внешности. Недавно российские НПЗ вернулись на бензин стандарта Евро-3. Вокруг этой новости сразу возникло много инсинуаций. Одни водители убеждены, что машина сразу же заглохнет у заправки. Другие, наоборот, считают, что Евро-5 придумали маркетологи, и никаких реальных преимуществ у него нет. Статья на портале колеса.ру разберет основные мифы по теме и даст базу, что надо знать о серии в бензине. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 70.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Сельхозкооперативам Ивановской области возместят часть производственных затрат. Документы принимают до 13 августа на портале предоставления финансовой господдержки. Как сообщает правительство, фермеры могут вернуть половину денег, потраченных на покупку техники, сельхозпродукции и лизинговые платежи за объекты и оборудование. Подробную информацию можно получить в региональном департаменте сельского хозяйства. Роскомнадзор в июле заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов. Кроме того, специалисты отразили свыше 1000 атак на государственные системы, операторов связи и организации финансового сектора. Самое продолжительное длилось почти 6 суток. В первом полугодии число заражений мобильных устройств вредоносными программами выросло на 70%. Одной из самых распространенных угроз остается банковский троян «Мамонт» для гаджетов на андроиде. 5 жителей Ивановской области, пострадавших на производстве, получили авто от соцфонда. На днях им вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Каждая машина прошла доработку для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно ей управлять. Специальный транспорт выдается на 7 лет. После этого срока владелец может оставить машину у себя или продать, а отделение соцфонда выдаст новый автомобиль. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований турагентами в столице Белоруссии с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Астана, Брест и Баку. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, передает ТАСС. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 81 рубль 24 копейки. Официальный курс евро 93 рубля 77 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: В Бигам. Неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Иваново встречает. 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 12-233-503-363.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России может появиться специальный знак для парковочных мест, предназначенных многодетным семьям. Об этом сообщили в Минтрансе. Такие стоянки предлагают размещать около поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных объектов. Ведомство представило 7 вариантов оформления знака и дополнительной таблички к обозначению парковки. Выбрать подходящий дизайн россияне могут во время открытого голосования. Опрос продлится до 14 августа. В августе страховщики начнут пересматривать справочники цен на автозапчасти, по которым рассчитывают выплаты по ОСАГО. Новую версию подготовят по правилам, вступившим в силу в июле. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Теперь при определении средней стоимости детали не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала на 70% и более. Цены на расходные материалы будут считать без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта полностью включат одноразовые детали, например, уплотнители и наклейки. Обновленные справочники должны сформировать к середине сентября. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Иванова FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: В Бигам. Неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Воскресенье, 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Сельхозкооперативам Ивановской области возместят часть производственных затрат. Документы принимают до 13 августа на портале предоставления финансовой господдержки. Как сообщает правительство, фермеры могут вернуть половину денег, потраченных на покупку техники, сельхозпродукции и лизинговые платежи за объекты и оборудование. Подробную информацию можно получить в региональном департаменте сельского хозяйства. Роскомнадзор в июле заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов. Кроме того, специалисты отразили свыше 1000 атак на государственные системы, операторов связи и организации финансового сектора. Самая продолжительная длилась почти 6 суток. В первом полугодии число заражений мобильных устройств вредоносными программами выросло на 70%. Одной из самых распространенных угроз остается банковский троян «Мамонт» для гаджетов на андроиде. 5 жителей Ивановской области, пострадавших на производстве, получили авто от соцфонда. На днях им вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Каждая машина прошла доработку для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно ей управлять. Специальный транспорт выдается на 7 лет. После этого срока владелец может оставить машину у себя или продать, а отделение соцфонда выдаст новый автомобиль. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований турагентами в столице Белоруссии с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Астана, Брест и Баку. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, передает ТАСС. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 6 августа.
1: Год 1378.
2: Битва на реке Вожа под Рязанью. Князь Дмитрий Иванович, впоследствии Донской, разбил карательную экспедицию хана Мамая. После успешной разведки планов противника русским удалось перекрыть брод, по которому татары собирались переправиться и занять удобную боевую позицию на холме. Предводитель татар Бегич не решился переходить реку на виду русского войска и, по словам летописца, стоял много дней. Тогда Дмитрий Иванович сам решил отойти от реки, как бы отдать берег ордынцам, чтобы вынудить их к прямому бою. Бегич попался в расставленную западню. Битва на Воже стала первым большим сражением, выигранным русскими у татар. Для Руси ее значение было огромно. Она полностью разрушила веру в непобедимость Орды.
1: Год 1851.
2: День железнодорожных войск России. 165 лет назад император Николай I подписал положение о составе управления Санкт-Петербурга-Московской железной дороги. Было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и телеграфическая роты общей численностью 4340 человек. Так началось формирование первых военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и железнодорожных переездов. Начиная с русско-турецкой войны 1877-1878 годов, солдаты-железнодорожники вносили свой вклад в победы российского оружия. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог, около 3000 мостов. А позже активно участвовали не только в реконструкции разрушенных железнодорожных магистралей, но и в строительстве новых. Профессиональным праздником День железнодорожных войск стал по указу президента Ельцина в 1996 году.
1: Год 1961.
2: 55 лет назад советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос. На космическом корабле «Восток-2» он поднялся на околоземную орбиту и провел на ней более суток, облетев Землю 17 раз. Титов доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. На момент полета Герману Титову было без одного месяца 26 лет. Поэтому он является самым молодым из всех побывавших в космосе. После полета Титов участвовал в различных космических программах. Его книги «17 космических зорь», «Первый космонавт планеты», «Голубая моя планета», «На звездных и земных орбитах» стали настольными пособиями для многих поколений космонавтов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Лучшее предложение этой недели в Smart. Молоко пастеризованное, 2,5%, сладкая жизнь, 900 миллилитров, 69,90. Цены действительны во всех магазинах Smart Ивановской области. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
14: В Бигам. Неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 3 по 9 августа скидка 20% на все газонокосилки, триммеры, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
15: Иваново встречай! 4 сентября город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев. Один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2, 16+.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: дома». С вами Иваново ФМ.
1: Чтобы не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, а лента, край земли. Я должен первым быть.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Окна, двери, потолки, расстрой!
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой!
9: 57-71-17.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Сельхозкооперативам Ивановской области возместят часть производственных затрат. Документы принимают до 13 августа на портале предоставления финансовой господдержки. Как сообщает правительство, фермеры могут вернуть половину денег, потраченных на покупку техники, сельхозпродукции и лизинговые платежи за объекты и оборудование. Подробную информацию можно получить в региональном департаменте сельского хозяйства. Роскомнадзор в июле заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов. Кроме того, специалисты отразили свыше 1000 атак на государственные системы, операторов связи и организации финансового сектора. Самое продолжительное длилось почти 6 суток. В первом полугодии число заражений мобильных устройств вредоносными программами выросло на 70%. Одной из самых распространенных угроз остается банковский троян «Мамонт» для гаджетов на андроиде. 5 жителей Ивановской области, пострадавших на производстве, получили авто от соцфонда. На днях им вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Каждая машина прошла доработку для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно ей управлять. Специальный транспорт выдается на 7 лет. После этого срока владелец может оставить машину у себя или продать, а отделение соцфонда выдаст новый автомобиль. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований турагентами в столице Белоруссии с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Астана, Брест и Баку. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, передает ТАСС. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. УАЗ официально переименовал микроавтобусы семейства СГР в «Буханку». Раньше их называли аббревиатурой, которая означает «старый грузовой ряд». Но в народе официальное название не прижилось. К микроавтобусам прикрепилось народное имя «Буханка». Его дали за характерную форму кузова. А теперь оно стало официальным названием. Холдинг АГР раскрыл комплектации Tenet Plus L4. Уже в базовой версии кроссовер получит 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, зимний пакет и несколько ассистентов водителя. В более дорогой комплектации будет панорамный люк, система кругового обзора, расширенный комплекс безопасности и доработанная внешность с узкими ходовыми огнями. Бестюнер расширит модельный ряд до конца этого года. Детали пока неизвестны. Конкретные модели и сроки их выхода раскроют позднее. По неофициальной информации, Бестюнер может привезти в Россию несколько электромобилей. В Китае у концерна FAF есть отдельная линейка Joy. В ней 2 кроссовера и 1 крупный лифтбэк. Nissan X-Trail в 32-м кузове – неплохая альтернатива китайским кроссоверам, если хочется проверенную марку. Его любят за комфортный салон и беспроблемную зиму. Машина теплая и быстро прогревается, а полный привод хорошо гребет по снегу. Правда, придется мириться с большим расходом, слабой динамикой на трассе и иметь запас денег на ремонт вариатора. Подробнее в обзоре Nissan X-Trail T32 в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-5-360.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Продажи новых дизельных легковых автомобилей в России продолжают снижаться. За первое полугодие дилеры реализовали 7300 таких машин, на 12% меньше, чем годом ранее. Данные приводит агентство «Автостат». Доля дизельных моделей на рынке сократилась почти до 1,5%. Сейчас в этом сегменте в основном остаются премиальные кроссоверы и внедорожники, а также китайские пикапы. По числу проданных машин лидирует BMW, следом идут Mercedes-Benz и Photon. Эксперты отмечают, что дизельные двигатели особенно требовательны к качеству обслуживания. В частности, владельцам необходимо регулярно менять масло и соблюдать установленные производителем сроки. 5 жителей Ивановской области, пострадавших на производстве, получили авто от соцфонда. На днях им вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Каждая машина прошла доработку для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно ей управлять. Специальный транспорт выдается на 7 лет. После этого срока владелец может оставить машину у себя или продать, а отделение соцфонда выдаст новый автомобиль. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
5: Добро пожаловать в ВТБ!
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Сельхозкооперативам Ивановской области возместят часть производственных затрат. Документы принимают до 13 августа на портале предоставления финансовой господдержки. Как сообщает правительство, фермеры могут вернуть половину денег, потраченных на покупку техники, сельхозпродукции и лизинговые платежи за объекты и оборудование. Подробную информацию можно получить в региональном департаменте сельского хозяйства. Роскомнадзор в июле заблокировал более 2500 фишинговых ресурсов. Кроме того, специалисты отразили свыше 1000 атак на государственные системы, операторов связи и организации финансового сектора. Самое продолжительное длилось почти 6 суток. В первом полугодии число заражений мобильных устройств вредоносными программами выросло на 70%. Одной из самых распространенных угроз остается банковский троян «Мамонт» для гаджетов на андроиде. 5 жителей Ивановской области, пострадавших на производстве, получили авто от соцфонда. На днях им вручили ключи от новых автомобилей «Лада Гранта». Каждая машина прошла доработку для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями было удобно ей управлять. Специальный транспорт выдается на 7 лет. После этого срока владелец может оставить машину у себя или продать, а отделение соцфонда выдаст новый автомобиль. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований турагентами в столице Белоруссии с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Астана, Брест и Баку. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, передает ТАСС. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 30. 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-503-263.
5: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Молоко пастеризованное. 2,5%. Сладкая жизнь. 900 миллилитров. 69,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт» Ивановской области. «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
6: Иваново встречает 4 сентября. Город превратится в эпицентр настоящего рока. Перед вами выступит Павел Пламенев, один из самых ярких и независимых рок-исполнителей России. Вас ждет сольный концерт, мощная энергетика, глубокие патриотические тексты, огненные хиты и новые композиции. Живой звук и атмосфера, которая пробирает до мурашек. Приходи и стань частью этого драйва. Бар «Веселый Джокер», Пушкина 7/2. 16+.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Шашлык грузинский из свинины 399,90. Дыня колхозница 69,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 6 по 12 августа в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: вами Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: работе. С вами Иваново FM.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот

говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново FM, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами Иванов.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.